твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись последний.

0: все.
1: Лучшая музыка. Только с тобой. Я знаю на все. Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
1: Музыка для всех.
3: Ты такой странный, мало ли, знаешь, я устала.
1: Музыка, которая вокруг на радио.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Утро для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: ВХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых

0: радио, которое рядом.
1: Вместо тысячи слов и удара в груди, буду как ни крути с тобой.
0: СВХ плюс.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Миллион причин, чтобы не быть с тобой. И только один путь, чтобы остаться с тобой.
0: СВХ Плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: ВДХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

стопроцентные хиты.

0: Счастье для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Дайте сигнал.
0: СВХ+.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты. Ты скоро не спишь.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Свет мой в зеркало, скажи.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Vizionette. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos.
4: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, в

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: пью кайф.
1: Музыка для всех.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: Только хиты. Твоя музыка.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис». Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
2: Wow!
0: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zebadelux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Цитаруна. Мешпилс. Парыстам сарунам. Кадарам тадлабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Держать мою руку, да ладно, шучу.
8: СВХ плюс.
9: Я смотрю на

0: Пеночка.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.
3: Лето. Лето на плюсе.

0: стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
4: Citaruna. Mešpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
6: Прежнего.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет, я

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: По вторым воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
7: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
8: «Магнитики» – твое путешествие – начинается здесь.
9: Мечтаете об Италии этим летом? Atlantic.lv дарит вам настоящее итальянское лето по горящим ценам. Калабрия. 7 ночей всего от 544 евро на человека. Это цена под ключ. Перелет, отель, трансфер и даже привычный багаж 23 килограмма. Все уже включено. Вылет 9 июня. Мест осталось немного. Не упустите. Atlantic.lv. Tinicello Resort and Spa. Так называется отель. От 633 евро начинается цена. Уютный отель у песчаного пляжа Капо Ватикана. Завтраки включены. Это на Калабрии. Вое Флориано Резорт. От 763 евро. Зеленая территория. Бассейн, берег Ионического моря. Полупансион. Скоглио Делла Галеле Резорт. От 943 евро. Живописный мыс, панорамные виды на море. Все включено. Понравилось? Бронируйте на atlantic.lv. А хочется белоснежного песка и моря цвета бирюзы? Ведь хочется, а? Это Сардиния. От 773 евро за 7 ночей. И помните, в цену уже включено все. Перелет, отель, трансфер, багаж. Никаких доплат, только отдых. Выбирайте и бронируйте свое итальянское лето на atlantic.lv. Atlantic.lv, и вы уже в Италии. Не знаете, что выбрать? Мы порекомендуем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги на Меркеле 19, Базницис 9, или звоните 67-22-05-05. 67-22-05-05. Atlantic.lv, ваше итальянское. И не только лето.
10: Магнитики.
8: Пульс планеты.
9: Итак, дамы и господа, рад вам представить Юлия Римлина в студии радиостанции СВХ+. Юля, привет.
11: Привет, добрый вечер всем.
9: Добрый вечер.
11: Ну прекрасная у нас сегодня с тобой тема.
9: Давай сначала к новостям, давай?
11: Давай.
9: Давай, после новостей как раз-таки у нас будет конкурс. Мы загадаем вам место, в которое можете отправиться, между прочим.
11: Тем более, что новости у нас, как всегда, туристические.
9: Конечно.
11: А не просто новости.
9: Великая стройка Египта, пожалуйста, для туристов экстренно строят 158 отелей.
11: А мне нравится 15. Экстренно.
9: Да. Да, Египет запустил мегастройку, 158 отелей, 46 тысяч новых номеров к 2027 году практически. Вот-вот-вот. Лидирует Каир, следом Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. Однако графика пока буксует из-за дефицита финансирования, но власти страны по полной программе вкладываются в отели.
11: Пытаются успеть до того, как откроются Эмираты для всего мира.
9: Да, да, да, не перехватывают сейчас лидерство. И еще кое-что о Египте. В Хургаде в честь Дня бургера и наплыва туристов приготовили 100-килограммовый бургер. Над этим кулинарным монстром одновременно трудились десятки шеф-поваров. Вокруг мега-мясного шедевра была организована зона беспрерывного гриля. Повара одновременно обжаривали на углях тысячи стандартных и мини-бургеров с самыми разными начинками. Все это сопровождалось живой музыкой, выступлениями диджеев, зажигательными пляжными конкурсами. Администрация курорта в Хургаде открыто признает, что подобные гастрономические перформансы – это не просто развлечение ради сытости гостей, а мощнейший инструмент продвижения. В эпоху социальных сетей такие шоу генерируют колоссальный объем вирусного контента. Вот так вот.
11: Что хотела сказать про Египет и Хургаду. Мы обычно в это время, уже в июне, у нас есть акции раннего бронирования на чартерные туры в Египет. Ну и до сих пор как бы пробуксовывает вся эта история. И все очень ждут. Я знаю, что и наши слушатели тоже. Очень много вопросов у нас по этому поводу. Вот. Поэтому в ближайшее время мы тоже ожидаем, что у нас будут, вот сегодня пришла информация, что уже будут ранее бронирование начнется на Египет и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх.
9: Помнишь, в одной из программ мы с тобой говорили о том, что в отелях потихонечку, помаленечку убираются одноразовые вот эти вот упаковки шампуней, всяких гелей для тела и так далее.
11: Ты знаешь, я как travel-агент, который путешествует и все время смотрит отели, я вот в Италии, кстати, тоже была с этой же целью, мы уже последние несколько лет замечаем, что много отелей перешло не на одноразовую, а вот на эти
9: дозаторы. Еще одна новость. Нас ожидает конец одноразовых порционных упаковок. Представь себе, официальной датой начала действия новых санитарно-экологических правил на территории ЕС объявлено 12 августа этого года. С этого дня со столов и стоек раздачи во всех барах, кафе, пляжных ресторанчиках и фастфудах принудительно изымают любые одноразовые порционные упаковки.
11: А это мы говорим про Евросоюз.
9: Да. Под запрет попали индивидуальные пластиковые и фольгированные пакетики с кетчупом, майонезом, горчицей, соусом тартар, а также порционная соль, сахар, перец, уксус и оливковое масло.
11: Ну да, в это время Юго-Восточная Азия будет воду раздавать вот в таких вот по 150 граммов пластиковых стаканчиках, бутылочка, да, которые будут

0: Ограничения знаешь для кого? Для сотрудников правоохранительных органов. И это серьезно, я видел рисунки.
1: На пластиковые пакеты?
0: Нет, нет, на их позы. На их позы, Юля, не поверишь. Я видел фотографии всего этого дела, рисунки. Так вот, которые напрямую отразятся на имидже курортных зон. Руководство королевской полиции Таиланда ввело категорический запрет на 6 привычных жестов для офицеров в униформе. Под запрет попали скрещенные на груди руки, то есть вот так вот нельзя.
1: Да. Ага.
0: Руки на бедрах, руки в боке, да, по-нашему с тобой. Вот, руки в карманах, руки за спиной, сидение со скрещенными ногами и небрежное вот такое прислонение к стенам. Как заявляют ведомстве, подобные позы делают полицейских тайских визуально закрытыми, агрессивными. Или демонстрируют их неготовность оказывать помощь иностранным гостям. Главная цель реформы – сделать силовиков более вежливыми и доступными для общения.
1: Ну, поддерживаем.
0: Цель благая, это на самом деле.
1: Абсолютно.
0: Вот. Ничего про фигуру не написано.
1: Самые хорошие ничего и классные полицейские в Испании.
0: Да.
1: И в Италии.
0: Да. Не знаю, подожди.
1: Ты просто не обращаешь внимания на полицейских.
0: В Испании или в Италии, вот я уже забыл, где. Они точно они, вот есть
1: они
0: конные.
1: Очень, они красивые.
0: Конная полиция есть, да. Девушка красивая, женщина. А, вот.
1: Ну ладно, поехали дальше.
0: А дальше. Про Хорватию. Про Хорватию давайте мы вам расскажем. Хорватия, мы об этом тоже говорили, но сейчас еще раз повторим, и здесь будут цифры штрафов. Обратите внимание, все, кто собирается в Хорватию этим летом. Вводят ночной запрет на продажу алкоголя в магазинах с 9 вечера до 6 утра.
1: Ой-ой-ой.
0: С 9 вечера, повторю.
1: С 9 вечера.
0: Да, до 6 утра на курортах Сплит, Хвар и Задар. Туристам придется покупать спиртное заранее или платить больше в барах. Вот, актуальные штрафы сейчас вам расскажу. За распитие алкоголя в общественных местах, в парках, на улицах, набережных и ступенях исторических зданий – 150 евро. Прогулка по историческому центру в купальнике или с обнаженным торсом вне пляжной зоны – 150 евро. Это штрафы в Хорватии, да? Грубое нарушение общественного порядка, громкие крики, пение по ночам, сон на лавках в пьяном виде – 300 евро. Осквернение памятников и архитектуры, если туриста поймают за справлением нужды у древних стен от 400 до 1000 евро. Вот, серьезно, серьезно власти взялись за это дело. Если турист соглашается с нарушением и готов платить штраф на месте наличными или картой через терминал патрульного, ему предоставляется скидка 50%, то есть в два раза меньше можно сэкономить. Отказ от оплаты, внимание, если он начинает спорить, люди под шофе, как правило, начинают спорить или отказываются платить, патруль вызывает регулярную полицию, дело передается в дежурный суд, в этом случае придется оплатить полную стоимость штрафа, плюс судебные издержки. До момента оплаты у иностранца могут временно изъять паспорт. Внимательнее будьте в Хорватии, пожалуйста. Не нарушайте правила дорожного движения. В том числе. Но, что еще любопытно, там повсюду камеры. Да? То есть, если вы вдруг что-то вот такое вот сделаете и думаете, что вас никто не видит, там повсюду, в Сплите...
1: Знаете, я вам вот после всего, что ты рассказал, лайфхак. Летите в Черногорию. Там дешевле. Там шикарные совершенно сейчас в Которской бухте очень много всяких мероприятий, красивые экскурсии. В общем, ну их, пусть они там в Хорватии разберутся.
0: Послушай,
1: летите в Черногорию.
0: Свинячить-то все равно нельзя нигде, ни в Черногории, ни в какой стране, в которой ты. Если ты пришел, нажрался там и песни поешь, ну и потом писаешь, извини, на все правильно делают.
1: А ты знаешь, кстати, вот про это я тебе хочу рассказать, что Британия предлагает пьяных авиадебоширов лишить полетов всеми авиакомпаниями. Они хотят сделать черный список авиапассажиров. Так что ни одна Черногория в этом направлении движется. Вот. Согласно обсуждаемым с авиационной отраслью предложениям, пассажиры, замешанные в серьезных инцидентах, например, в пьяном дебоше, оскорблении экипажа или насилии на борту, могут попасть в единонациональный черный список. И эта инициатива появилась на фоне сообщений авиаперевозчиков о том, что растет число инцидентов с такими вот буйными пассажирами. В прошлом месяце твой любимый Майкл О'Лири, глава Ренейра. Хотела как-то по-другому его назвать. призвал запретить такую практику, заявив, что почти один рейс в день у самой загруженной авиакомпании Европы перенаправляется из-за буйного поведения пассажиров. Один рейс в день. То есть, ну, да, в принципе, это проблема.
0: Но
1: да,
0: это же его идейка была, что в аэропортах сделать всю выпивку цифровой, да, отслеживаем. Ты подошел в один барчик, взял, грубо говоря, одну порцию, нормально. Подошел во второй, взял вторую порцию, нормально.

0: дальше до свидания. Во всех аэропортах тебе не нальют. Это же его была инициатива, между прочим.
1: Да, кстати, было такое. Ну, а если как бы, не дай бог, что-то заблокируют. В общем, эти дебоширы могут ездить на поезде. Смотри, запустили самый длинный железнодорожный маршрут Европы. Он идет от границы с Украиной до Франкфурта. И практически он через, сейчас скажу, значит, Германия, Чехия, Польша, все самые крупные города он объединяет и считает, что он самый длинный, 1300 километров. И считается, что он решит очень много проблем, связанных с доставкой пассажиров по Европе.
0: Ну и, возможно, решит некие проблемы для тех, кто недолюбливает, скажем так, самолет. Да, ведь?
1: Да,
0: И, с другой стороны, на,
1: ну,
0: поезде,
1: а нам
0: на
1: пока
0: поезде прокатиться.
1: Далеко, да, до решения проблем. Да,
0: к сожалению.
1: Нам только вот из Рижского аэропорта.
0: Давай не о проблемах, давай о приятном. Мы сейчас вам загадаем место. Место загадаем, а вы постараетесь его отгадать. Кто первый отгадает, получает подарочную карту на 50 евро от Atlantic.online. Итак, внимание. Три позиции. Первая позиция. Остров долгожителей. Вторая позиция. Овечий сыр. Третья позиция. Матриархат. Какое место мы вам загадали? 25-45-25-25. Ждем ваши смски и ватсапки. Приз 50 евро подарочная карта.
2: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Давайте к нашему вопросу вернемся. Мы сегодня загадали место, которое писали следующим образом. Остров долгожителей, овечий сыр и матриархат. Среди довольно многих неправильных вариантов ответ, таких как Сингапур, Новая Зеландия, Япония, Австралия, Крит. Что у нас еще было из вариантов? Вот, да. Встретилось несколько правильных вариантов ответа. И первым у нас был Влад. Номер телефона заканчивается на 385. Мы загадали вам Сардинию. Ну что, Юль, давай, наверное, сначала по тем пунктам, которые мы загадали, пробежимся. Или просто про Сардинию
3: поговорим. Давай пробежимся, конечно.
2: Пробежимся, да? Итак,
3: я как человек, недавно вернувшийся
2: Завидую
3: с этого
2: тебе.
3: Замечательного
2: Завидую
3: острова.
2: Тебе.
3: Правда, мне очень понравилось.
2: Завидую тебе.
3: Да. И остров долгожителей.
2: Так.
3: Это сказал наш гид. Угу. И с утверждением, что у них есть самый взрослый, была бабушка, значит, которой исполнилось 116 лет. Видимо, она умерла, раз уже было, да. Считается, что он остров долгожителей. Но я, кстати, слышала другую версию про это, что у них просто была пенсионная реформа, и очень многие накрутили себе возраст. Но все равно среди гидов, и они любят называть, что остров долгожителей. Почему? Потому что средиземноморская диета, а бабушка ее просили, она пила вино, она что-то там курила.
2: Так. Это не реклама.
3: Это не реклама. Ну, то есть бабушка жила такой нормальной, абсолютно своей
2: сардинской
3: жизнью. Да. Причем она, по-моему, даже ни разу не была возле моря. Потому что у них очень интересно, у местных жителей, они не любят это море.
2: Угу.
3: Если они живут в горах, остров достаточно большой, и они могут никогда в жизни к нему даже не спуститься, к этому морю. И вот гид рассказывал, что когда бабушку спросили, собственно, а почему вы не спускаетесь? Она говорит, а что, на что мне там смотреть? Ну, вода.
2: А еще я вот прочитал в материале, что все время с моря приходили к ним не самые хорошие люди. Все завоеватели
3: приходили именно с моря.
2: И поэтому они сказали, да ну вас к черту с вашим морем. И они поднялись в горы, где к ним уже никто и не добирался. Вот они добирались там на побережье, что-то там делали эти нехорошие люди. А как бы горы поднимались, получили по башке, соответственно. И вот они с тех пор море недолюбливают местные сардинцы.
3: Так что остров долгожителей, но они все живут где-то не возле моря.
2: Да. Про овечий сыр можно я расскажу и начну рассказ с пастуха. Как выглядит сардинский пастух? Это очень красиво. Это, как правило, невысокий мужчина, который и зимой, и летом ходит в черных кирзовых сапогах, черных вельветовых штанах и черной майке. Борода обязательно, это знак мужественности, дополняет образ вельветовой кепочкой, очень похожа на кавказскую. Делом чести для каждого мужчины считается хороший пастуший нож. Слоеная дамасская сталь, рукоятка из рога горного барана. Такие ножи можно видеть в любом сувенирном магазине на Сардинии. Почему я вам описал пастуха? Дело в том, что на Сардинии готовят совершенно уникальный овечий сыр. Называется он казу марцу. Если вы, натура впечатлительная, то сейчас вот буквально на минутку вторую отойдите от радиоприемника, поскольку мы загадали вот этот овечий сыр, и чтобы вы поняли,
3: да,
2: что
3: лучше смотреть на это даже на
2: овечьим
3: видео
2: сырам,
3: очень.
2: Я сейчас прочитаю. Да? Я вас предупредил, да? Минутку. Подойдите, чайку себе налейте, там, минеральной водички. Вот. Его выдерживают так долго, что мухи успевают отложить там личинки. Червячок поедает сыр, и тот изнутри становится рыхлым. По консистенции напоминает рикотту. В конце июля-августе сардинцы открывают такой сыр, как консервную банку, и едят прямо с червячками. Видно, их прекрасно, этих червячков. Фантазию подключать не надо. Сардинцы шутят, что если казу Марсу нужно, есть их в очках надо. Потому что червячки очень подвижны. И могут выпрыгивать Черт побери!
3: Слушай, ну, на самом деле, «Орел и Решка» сняли про это эпизод, если вы захотите посмотреть. Интересный у него очень. Я не помню, там несколько было у них программ, но именно вот где она ест этот сыр, да, и...
2: Я помню, что я как-то об этом в эфире уже рассказывал. ЕС официально запретил сыр к продаже, но запретить пастухам сардинским торговать им практически невозможно.
3: Абсолютно, на базарах абсолютно. Это все там продается,
2: вот.
3: Да.
2: Поэтому вот овечий сыр мы и загадали. Матриархат. Что мы скажем про матриархат? Так, где у нас тут про матриархат была? Вот, на Сардинии до сих пор сохраняется матриархат. Женщина всегда символизировала жизнь, ведь именно благодаря ей появляется новая жизнь. Поэтому здесь поклонялись статуэткам Деа Мадре, матери богини, олицетворяющей природу и все ее элементы. Воду, солнце, луну и огонь. Вот, именно поэтому могил гигантов, о которых мы еще поговорим, которые не являются могилами гигантов, построены в форме перевернутой бычьей головы. Это там мужской бог называется Диотора, перевернутая голова быка.
3: Но помимо могил гигантов, которые, на самом деле, я открою секрет, никакими гигантами не были, просто таким образом их называли местные, там огромное количество нурагов. Нураги — это строение, сделанное из камней,
2: да?
3: Башни, да. Мы заходили внутрь одного из нурагов, построенных там несколько тысячелетий назад, и все там без единого связующего элемента держится просто за счет того, как правильно расположены камни внутри. И ты стоишь сверху такой, ну, естественно, открытое сверху, вот это вот как
2: строение.
3: Да, и действительно, там они непонятно, жили ли они там, или это были какие-то места поклонения, да, потому что...
2: Судя... До сих пор не знаю, да,
3: да.
2: Зачем они строились.
3: Их безумное множество. Угу. То есть они на каждом шагу, они практически там на каждом втором, третьем поле, где они, кстати, тоже выращивают виноград. И они относятся к ним абсолютно спокойно. То есть, ну да, у нас тут вот есть нураги, да, туристы ходят, да. Но мы вот как бы вот, мы к этому привыкли. То есть это не то, что там какое-то вот где-то одно там надо искать. Нет, практически за каждым, за углом по Сардинии будете ехать, вы найдете какой-нибудь обязательно тут древний, реально древний нурак.
2: 8 тысяч лет назад их строили?
3: Может даже быть незащищенным, да.
2: Их там около 8 тысяч. Вот эти сошлись по 8 тысяч. Так, послушай, давай все-таки про море поговорим. Там же, говорят, невероятно красиво.
3: Там очень красиво, да. И вообще история развития туризма на Сардинии, она достаточно недавняя, потому что они еще до 60-х годов прошлого века совершенно жили вот именно вот этим вот...
2: Пастуха, они решили, ну, да, или пастухами, или промышленность после войны вот, развивать. Да,
3: да, и вот та территория, которая сейчас на северо-востоке самая дорогая, где самые дорогие отели, там были болота. Там были болота, была, естественно, малярия на этих болотах. И в какой-то момент они решили, что они будут осушать эти болота, и на их месте построят вот эти вот новые резорты. Да? Значит, очень связана вся эта история с легендой о Карим Агахане. Кто-то говорит, что это очень был богатый арабский шейх, который приехал, проплывал мимо берегов Сардинии, у него сломалась яхта, он вышел на берег, влюбился в остров и построил вот первый курорт Порто-Черво. Порто-Черво, Порто-Ротондо, вот это два таких самых главных и Байя-Сардиния, вот эти три места на севере на Сардинии, которые обязательно надо посетить, если вы хотите вот представление получить именно о том, что такое вот этот вот изумрудный берег сардинский.
2: Вот. А там же, на этом изумрудном береге, говорят, есть буквально розовый пляж. Но посмотреть его можно только с воды. Туда даже ходить нельзя.
3: Это нужно...
2: Тебе удалось?
3: Нет, мне не удалось. Я была всего три дня. Да. Это нужно ехать вот на Байя-Сардиния и оттуда дальше переправляться на паромчике. Там буквально 20 минут ехать. И тогда вот ты попадаешь в самый красивый, там такой небольшой архипелаг, который фактически находится между Сардинией и Корсикой. Да, вот там же пролив небольшой.
2: Архипелаг Маддалена называется.
3: Да. Именно вот, он. Вот туда обязательно надо ехать. Вообще, если сравнивать Сардиния, северная Сардиния, южная, где-то, 350 километров от юга до севера, он
2: Ничего
3: такой же
2: себе.
3: Вытянутый. Да, да, он довольно
2: это
3: большой.
2: Это второй по величине остров Италии. только Сицилия больше.
3: Возможно, да. не буду врать, но выглядит так, да. И туда, на юг, можно прилететь совершенно в другой аэропорт. Это аэропорт Кальяри, но мы летим в Ольбию. То есть из Риги прямые рейсы именно в Ольбию. Uh-huh. Это север, и вот это вот тот самый изумрудный берег, о котором мы как бы много и слышали. Очень интересный момент в том, почему на севере Сардинии, вообще на всей Сардинии, очень много диких пляжей. Значит, была такая у них история, что в 65-м году, когда началось развитие вот этих курортов, осушили все эти болота и сделали красивые, начали строить красивые отели, через 10 лет они решили, что больше никаких отелей на берегу, и полностью запретили стройку на берегах. И те отели, которые успели за те 10 лет себе, что называется, застолбить территорию, у них сейчас шикарные пляжи, у них рядом никого нет, да. И иногда бывает даже такая ситуация, что, например, очень старенький отель, у него будет очень классный выход к морю и вот то самое, к чему мы привыкли в пляжном отдыхе, да, а какой-нибудь 5+ звезд будет на горе, и нужно будет ездить на шаттле вниз к пляжу.
2: Мы вернемся обязательно в это чудеснейшее место после рекламы.
1: В эфире «Магнитики».

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Металлом сталмец давай, много денег выручай. Металлом сталмец давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлом сталмец давай.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
9: Магнитики. Включай и отдыхай.
10: Мечтайте об Италии этим летом. Atlantic LVM дарит вам настоящее итальянское лето по горящим ценам. Калабрия. 7 ночей всего от 544 евро на человека. Это цена под ключ. Перелет, отель, трансферы, даже привычный багаж 23 килограмма. Все уже включено. Вылет 9 июня, мест осталось немного. Tonicello Resort and Spa. От 633 евро уютный отель у песчаного пляжа Капу Ватикана. Завтраки включены. Voe Floriana Resort. От 763 евро зеленая территория, бассейн, берег Ионического моря, полупансион. Скоглио Делла Галлея Резорт. От 943 евро. Живописный мыс, панорамные виды на море. Все включено. Понравилось? Бронируйте на atlantic.lv. А хочется белоснежного песка и моря цвета бирюзы? Это Сардиния. От 773 евро за 7 ночей. И помните, в цену уже включено все. Перелет, отель, трансфер, багаж. Никаких доплат, только отдых. Выбирайте и бронируйте свое итальянское лето на atlantic.lv. atlantic.lv. И вы уже в Италии. Не знаете, что выбрать? Порекомендуем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги на Меркеле 19 и Базницас 9. Телефон 67-22-0505. atlantic.lv. Ваше итальянское и не только. Лето.
9: В эфире «Магнитики».
10: Ну что ж, возвращаемся на Сардинию, где и красиво, и вкусно, и лето, и исторически там очень классно и интересно.
11: Кстати, ты знаешь, да, что сезон на Сардинии достаточно короткий. То есть, казалось бы, да, это центр Средиземноморья, но он открывается не так, как, например, там Майорка, которая тоже недалеко. Там Майорка сезон уже начало мая, можно загорать, купаться.
10: Но сейчас самое то.
11: И до середины там октября на Майорке в принципе, хорошо. А Сардиния меньше, гораздо. То есть я вот была в середине мая, было достаточно прохладно. У нас рейсы уже летают, я вот летела как раз на первом, но именно такие организованные туры, вот они с середины июня, и мест там, правда, очень мало осталось совсем. Вот, потому что Сардиния, конечно, он такой достаточно все-таки эксклюзивный, да, курорт, регионы. Вот я начала говорить, что север именно вот этот вот изумрудный берег, а на юге это другой аэропорт, и там расположены более такие демократичные отели, но при этом надо иметь в виду, что там много и достаточно сильно развитая промышленность, плюс все-таки на там была вот эта вот история с беженцами, да, и поэтому там есть какие-то там центры, где вот они находятся, да. Естественно, север это все не касается, поэтому если мы едем на север, то как раз-таки там совершенно абсолютно безопасно я себя чувствовала. Мы брали машину, катались именно вот по северу, по Порто-Ротондо, Порто-Черво, вот в эти вот регионы. Поэтому, если вы соберетесь ехать на Сардинию, обязательно обращайте внимание на отель, да, расположен ли он на пляже, да. И не удивляйтесь, если цена отеля будет какая-то очень высокая, по вашему мнению, это может быть только за счет его расположения. То есть, возможно, стоит, если вы хотите посмотреть этот остров, стоит принять вот это вот видение сардинцев о том, что они хотят, чтобы их пляжи были вот на пляж, ты идешь как бы отдыхать, а не должен быть построен там отель, да? Вот. Поэтому Сардиния, она как бы вот сохранила вот эту вот природную аутентику, наверное. Но, еще раз повторюсь, есть отели с выходом на пляж. Да? Их просто нужно искать, можно советоваться со своим консультантом, те, которые посмотрели уже эти отели, понимают, как бы, куда и как лучше ехать именно на Сардинии. Нельзя не упомянуть, конечно, говоря про Сардинию, про то, что там очень много звезд, которые туда. Это любимый остров Сильвио Берлускони. Он там, он именно в Порто-Ротондо, его там огромная вилла была на очень красивом, в красивом месте, на такой горе, и вот с видом на вот эту сардинскую изумрудную воду. Правда, когда я тоже жила почти что рядом с Виллой Берлускони, у нас отель был, да, и да, ты вот просыпаешься утром, смотришь, это невероятный вот этот вот вид красивый, вот.
10: То есть, возможно, с Сардинии вы привезете не только магнитик, но еще и фотографию с какой-нибудь знаменитостью.
11: Ну, все итальянские дизайнеры, они там очень любили и любят отдыхать, ну, кто-то уже не с нами, да, и Валентина, и Роберто Кавалли, там черная яхта его всегда стояла вот с этими леопардовыми сидениями. Ну и факт, что возле именно Изумрудного берега была сделана одна из самых скандальных фотографий. Это леди Диана с Доди Альфаедом, когда вот он ее приобнял, поцеловал, и все, после этого начался этот огромный скандал, и она оттуда улетела в Париж, и случилось то, что случилось.
10: Ну что ж,
11: можно рассказывать бесконечно про Сардинию. Съездите, посмотрите. У нас только летом туда рейсы, достаточно ограниченное количество перелетов, поэтому очень-очень удобно, на самом деле, что мы можем именно напрямую, не там не через Рим, не через Неаполь туда лететь.
10: По-доброму тебе завидую, что ты побывал в этом чудесном месте. И вам всем нашим радиослушателям желаю путешествовать и привозите из путешествия магнитики. А мы будем рассказывать вам о тех местах, в которые стоило бы слетать, сплавать, съездить, сходить. Юлия Римлина и Дим Харов.
11: Пока.
10: Пока.
0: Магнитики. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Реклама для предпринимателей.
13: Почему такая грустная?
14: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
15: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
14: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
15: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
16: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
17: Thank you.
13: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как перестать светиться, если ты звезда, но вот зато все расскажем о самых горячих 20 композициях радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был Holy Flame «Тону». Вице-лидером стал «Бай Индия», «Хчо» и «Мота» Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ Плюс красовалась Елизавета Вальдемаровна, наш певица «Ёлка», «Проще». Хотелось бы все попроще, но попроще не получится, потому что у нас начинается новая музыкальная баталия. Начинаем по традиции с 20-й строчки, и на ней на этой неделе находится лирик и его кассеты.
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: очень ревностно относятся к ремиксам, которые делают на их композиции, но не Лирик. Лирик на этой неделе выпустил официально ремикс на свою композицию «Oh My Love», причем указав официально автора, который это делает. Браво, браво, браво! Браво, мы говорим и Лирик, и его сингл-кассеты, который на этой неделе хоть и отминусовал 4 строчки, 10 недель уже радует нас и находится на грани, на вылет из нашей горячей двадцатки. Ну что, поживем, посмотрим, как у него будет, а сейчас мы посмотрим и послушаем, кто у нас находится на 19 строчке.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

Ваня Дмитриенко решил нас порадовать первую неделю лета и тоже выпустил новый сингл. На этот раз его название «След». И давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: от Вани Дмитриенко. Летом со следующей недели в ротации радиостанции СВХ Плюс. Но на этой неделе на 19-й строчке по-прежнему горячий пирожок от Вани Дмитриенко. Это сингл «Ртуть». Продолжаем.
1: 18. Место номер 18.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь
1: феникса. СВХ Плюс. 18.

0: Капка Плюс вместе с Эдгар Сторм. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем, билишус сервис.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: всего 5 минут, и меня внизу бы не ждало такси. Если б нам тогда повезло, хватило мозгов сказать бы все, что лежало глубоко в груди, то мы бы покорили города, держась за руки от самого севера до экватора.
1: Я по-прежнему не знаю, где найти кота, чтобы готовил, поесть, убирался, стирал и гладил бельем, но точно знаю, где найти сингл «Кошка» от Кравца Вайба. Но он по-прежнему находится в горячей двадцатке радиостанции «Сухоплюс», несмотря на то, что минусует 4 строчки и 15 недель уже вместе с нами. Место номер 17. Кравца Вайба «Кошка», перед этим на 18-й «Бервулф», «Феникс», а вот дальше к нам присоединится «Море» в лице новой песни от группы «Добро». «Море, привет».
2: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
3: Место номер 16.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. Экспонат, ты мой фанат.

0: своих социальных сетях. На этой неделе спросила, нужна ли новая композиция, либо по-прежнему можно слушать экспонат. Ну и более 60% проголосовало, конечно же, за новый сингл. Так что совсем скоро от Мия Бойки будет новая композиция. Надеемся, что такая же хитовая, как экспонат. Мия Бойка, экспонат на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ+. 15-я строчка. Идем дальше. Точнее, выше.
1: 14. Место номер 14.
2: Я сотру на мир, и пускай будет больно. Лишь бы ты была
1: СВХ+.

13. Место номер 13.

0: может запросто встать пораньше, чтобы все успеть, а потом, как и у нас всех, помогите, мне нужно быстрее все делать. Вот так и моя Мишель продолжает нас радовать своими замечательными светлыми композициями. На этой неделе она это делает на 13-й строчке. Моя Мишель и ее на малиновой луне минус 3 позиции 5 недель находится в нашей горячей двадцатке. Перед этим Немига довольна, которая отплюсовала 4 строчки, а вот дальше давайте не ждать. Ведь с нами Мари Краймбрери.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 12. Место номер 12. СВХ Плюс.

0: 11. Место номер 11.
1: Счета твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
0: СВХ плюс 11.

0: Жвачка на этой неделе появился. Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Кстати, Егор Крид недавно дал огромное интервью. Это спустя 6 лет он рассказал о своих чувствах, музыке, хейтах и всему подобному. У нас же сейчас из всего подобного переход в горячую десятку этой недели. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня стартовали.
1: 20.
0: А стартовали мы по традиции с 20-й строчки. На этой неделе на ней лирик кассеты.
1: 19.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Ему достается 19-я строчка.
1: 18.
0: Место номер 18. Бервул, «Феникс».
1: 17.
0: Мурлыкающие, «Авайва» и «Крафт кошка». Место номер 17.
1: 16.
0: Новинка прошлой недели. Продолжает себя хорошо чувствовать. Это группа «Добро», «Море привет». Место номер 16.
1: 15.
0: Мия Бойко, «Экспонат». Четырнадцатая строчка, не мига, «Довольно».
1: 13.
0: Моя Мишель, «На малиновой луне».
1: 12.
0: Место номер 12, Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
1: 11.
0: Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма».
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ плюс 10.

0: горячую десятку радиостанции «Сухо Плюс» на этой неделе открывает Клавдия Вадимовна Высокова. Она же Клава Кока. Дружить губы, место номер 10. Кто затаился на 9-й, мне кажется, там не один артист, а целое трио. И что-то там будет связано с телефоном.
1: ТОП-20 «СВХ Плюс». 9. Место номер 9.

0: даже влажные салфетки. Да-да, это именно он, Артур Пирожков, он же Александр Рева. На этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс самый красивый находится на 7-й строчке, плюсует 2 позиции. Ну что ж, пожелаем ему и дальше удачи, дальше плюсовать. И кто знает, возможно, мы скоро встретим его на 1-й строчке. Ну а пока мы встречаем место номер 6. На ней будет газовать Зиверт.
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс 6.
3: Все мы изначально.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс.

0: уже одну неделю мы встречаем в нашей маленькой замечательной стране. На этой неделе в хит-чарт радиостанции СВК Плюс врывается сразу на высокую позицию Филатов и Кэрос и их новая работа под названием «Среди счастливых людей». Место номер 5. Ну а сейчас настало время узнать, кому же совсем чуточку не повезло и кто совсем чуть-чуть не дотянул до призовой тройки. И на этой неделе это, к сожалению, Ёлка и ее новейшая работа «Проще».
1: 4-4. Место номер 4.
2: Может, проще? Надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ+. 4-4.
2: Мы с тобой.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
0: Топ 20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Лучшие песни наступившего лета продолжаются. Впереди три самых горячих хита первой недели июня. Но прежде давайте послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
5: Место номер 10 на этой неделе достается Клава Кока «Дружить губы».
0: 9.
5: На 9-м Арни Токсис «Big Baby Tape Nobody».
0: 8.
5: Восьмая строчка достается...

0: 6. Шестая строчка. Зиверт, газ. Пять. Самая высокая новинка на этой неделе. Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
1: 4.
0: Елка проще.

20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер 3.

0: Flame одного хита будет недостаточно. Поэтому на прошлой неделе выпустил песню Маши и Медведи «Любочку», которую переделал под свой лад. Что из этого получилось, вы уже слышите в эфире радиостанции СВК+. И, возможно, скоро эти композиции встретятся в нашей горячей двадцатке. Ну, а пока Holy Flame «Тону» место номер 3 на этой неделе в топ-20 СВК+. Без изменений с прошлой недели.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВК+.

0: него это получилось. Он официально со своим неофициальным ремиксом в начале на Кадышеву «Широка река» достучался до самой Надежды Кадышевой, и она позволила ему выпустить этот сингл официально. Да, официально с этой недели доступен на всех площадках. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». В нашей горячей двадцатке на этой неделе он становится вице-лидером и 5 недель уже вместе с нами. И все-таки этого недостаточно, чтобы добраться до первой строчки. А кто добрался, сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: А добралась песня, которая звучит как «Жизнь без забот», как, можно сказать, личный магний и надежда на лучшее лето в нашей жизни. Да, это 3 музыканта, да, они объединились и, да, создали суперхит. Это Баиндия, Хчо и Мот, и их суперпесня под названием «Шаде». Именно она на этой неделе становится песней номер один радиостанции СВХ+. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
1: СВХ плюс.

0: уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм 2,79. И топленое масло 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevī dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.

0: Кхм Блюз. Радио, которое тебя понимает.
1: Побольше, побольше, побольше.
0: СВХ Плюс.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

музыка для всех. Только хиты.

рядом. СВХ плюс.

0: pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь в феникс.
4: СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно...

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: свежая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь
0: на плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Проверил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Плюс.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
2: По вторым воскресенья с 11 до 12.
0: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Эпилепсия. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Такой странный,
0: музыка, которая вокруг на радио.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.
3: Без тебя одинокой стала моя постель. Я вновь кричу, но мое поле носит шум дождей. Соленый вкус вчерашних слез не тает на губах. Тебя боялся потерять, но потерял себя.

0: позвони, напиши, домик, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как...
1: Музыка для всех.
2: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
1: Только хиты.
3: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
1: Только твоя музыка.
3: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
4: СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 eiro. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушает

0: Rubīna uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
4: Big Bank платит своим клиентам?
5: Да, все верно! Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
8: СВХ плюс.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

находиться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: СВХ плюс.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Нам упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе. Теперь он пьяный по твоей вине. СВК Плюс.

0: Это было кайф.
1: Слышишь комара?
0: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Консультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
2: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлены, глядят приветливо. Дома неправильно.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь.
2: Июнь на плюсе.

0: ВХ+.
1: Наши глаза зажжут.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: ехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Man ir pāri.
9: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
0: Хэсбургер!
1: Яньос, Яньос!

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Hoje é música. Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на Плюсе. СВК Плюс.
2: Мне страшно.

из архива хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги впереди. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом. Рядом, рядом, рядом.
1: Миллион причин, чтобы не быть с тобой. И только один путь, чтобы остаться с тобой.
0: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую.
0: СВХ плюс.
1: Я

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

0: стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.